0: FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1. Mix FM
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Результаты мониторинговых работ у шестиклассников ниже ожидаемого. Далее об этом и других событиях более подробно. Средний уровень знаний латвийских школьников с 3 по 6 класс по математике и природоведению заметно снижается, тогда как показатели по навыкам работы с текстом улучшаются. Об этом свидетельствуют опубликованные Министерством образования и науки данные мониторинговых работ, проведенных этой весной. Задания были составлены Государственным агентством развития образования таким образом, чтобы каждый ученик, как обладающий лишь базовыми знаниями и навыками, так и более подготовленный, мог продемонстрировать свои знания. При этом в них были включены и задания повышенной сложности. Руководитель проекта «Поддержка развития качества образования» Инесса Вилциня отметила, что очень высоких средних результатов изначально не ожидалось, ориентировались на то, что школьники в среднем наберут 50% от максимальной суммы баллов. Однако в большинстве случаев ни ученикам третьих, ни ученикам шестых классов достичь этого показателя не удалось. Лучше всего третьеклассники справились с математикой, набрав в среднем 56%. По навыкам работы с текстом и природоведению результаты составили, соответственно, 47% и 49%. У шестиклассников лучшие показатели оказались по пониманию текста, в среднем 58%. Однако по математике и природоведению результаты оказались значительно ниже ожиданий, 38% и 35% соответственно. Наиболее сложная ситуация наблюдается именно по математике. Разница в результатах между третьеклассниками и шестиклассниками достигает почти 20%, что может говорить о том, что именно на этом этапе обучения школьники начинают испытывать серьезные трудности. Министерство образования и Государственное агентство развития образования продолжает анализировать данные мониторинга, учитывая социально-экономические факторы, размер классов и школ, а также местонахождение учебного заведения в городе или сельской местности. Особое внимание будет уделено предметам, по которым результаты оказались низкими. Анализ продлится около 2 месяца, однако публиковать результаты учащихся каждой школы не планируется. Уже сейчас известно, что результаты девочек и мальчиков по навыкам работы с текстом различаются почти на 10%, у девочек они заметно лучше. Аналогичная тенденция наблюдается и по природоведению, тогда как по математике заметной разницы нет. Мониторинговые работы в третьих и шестых классах пройдут и в следующем году. Этой весной мониторинговые работы прошли и в других классах, но только в бывших школах национальных меньшинств. Их цель – оценить, как проходит переход на обучение на латышском языке. Директор департамента координации политики Министерства образования Лаура Трейманне подчеркнула, это очень важный шаг в более широком контексте с точки зрения безопасности и устойчивости Латвии. Поэтому мы очень серьезно будем оценивать эти результаты и смотреть, что необходимо улучшить при внедрении этой реформы. Данные по этому мониторингу будут опубликованы в конце лета, однако министерству они уже известны, и результаты, по имеющимся сведениям, достаточно хорошие. Сегодня в Латвии преимущественно облачно, во многих местах дожди, в Курземе ожидается солнечная погода. Ветер западный, северо-западный умеренный, порывами до 9-14 метров в секунду. Вечером в Видземе ожидаются порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно, с редкими прояснениями, значительных осадков не прогнозируется. Западный и северо-западный ветер усилится, порывы достигнут 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: Mix FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Сотрудничество с США – основа безопасности Латвии. Далее об этом и других событиях более подробно. Во вторник министр обороны Райви Смелнис и министр внутренних дел Янис Домбрава встретились с послом США в Латвии Мелиссой Арджерос, чтобы обсудить сотрудничество Латвии и США в сфере обороны и инициативы по укреплению региональной безопасности. Сотрудничество с США – основа безопасности Латвии и всего Балтийского региона. В нынешней геополитической ситуации военное присутствие США в Латвии и совместная работа по укреплению нашего оборонного потенциала, а также восточные границы, служат ясным подтверждением единства союзников. На этом динамичном этапе роста обороны потенциала страны опыт и практическая поддержка США приобретают новое, более глубокое стратегическое значение, указал Мелнис. Домбрава, в свою очередь, отметил, что внутренняя безопасность Латвии является неотъемлемой частью общей безопасности государства. Кроме того, Латвия высоко ценит поддержку США в укреплении способности реагировать на современные вызовы безопасности, в том числе в предотвращении рисков нелегальной миграции, гибридных угроз, трансграничной преступности. Крепкое сотрудничество с США является важной предпосылкой для безопасности как Латвии, так и всей Европы, подчеркнул Домбрава. Во время встречи должностные лица обсудили двустороннее сотрудничество Латвии и США в укреплении оборонного потенциала, военное присутствие США в Латвии, поддержку Украины и укрепление восточной границы Латвии. Руководство Рижской думы планирует в среду 17 июня в 9:30 ознакомить СМИ с ситуацией в мясном павильоне Рижского центрального рынка. В рамках мероприятия мэр Риги Вейстур Клейнбергс, вице-мэр Эдвард Ратниекс, глава комитета городского имущества Дайнис Лоцис, исполнительный директор Янис Ланге, а также правление и совет Ригас Нами осмотрят рынок. Цель мероприятия – обеспечить, чтобы руководство предприятия прямо на месте разъяснило торговцам ситуацию и ознакомило их с немедленными решениями и планами переезда. Этим летом стадо северных оленей Рижского зоопарка пополнилось двумя детенышами – мальчиком Исмо и девочкой Луми. В зоопарке поясняют, что посетителям не стоит беспокоиться, если северные олени визуально кажутся похудевшими или у них как будто видны ребра. Такое впечатление создает окрас шерсти животных, однако детеныши абсолютно здоровы. За последние месяцы число животных в Рижском зоопарке увеличилось. К ним присоединились не только два олененка, но и четыре – капибары, два верблюжонка и детеныш Викунье. Сегодня в Латвии преимущественно облачно, во многих местах дожди, в Курземе ожидается солнечная погода. Ветер западный, северо-западный умеренный, порывами до 9-14 метров в секунду. Вечером в Видземе ожидаются порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно, с редкими прояснениями, значительных осадков не прогнозируется. Западный и северо-западный ветер усилится, порывы достигнут 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM 102.7. Лайкосинес.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во многих местах дожди. В Курзаме ожидается солнечная погода. Ветер западный, северо-западный, умеренный. Порывами до 9-14 метров в секунду. Во второй половине дня и вечером в Видземе ожидаются порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно, с редкими прояснениями. Значительных осадков не прогнозируется. Западный и северо-западный ветер усилится. Порывы достигнут 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Mix FM 102.7. Реклама.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Столица будет праздновать юбилей весь август. Далее об этом и других событиях более подробно. Празднование 825-летия Риги начнется 1 августа и продлится до конца месяца. Основные мероприятия будут проходить по выходным дням. Торжества откроются презентацией нового мурала на улице Эдуарда Смильга, 46, а также праздником Левобережья в Парке Победы. Гостей ждут творческие мастерские, спортивные мероприятия, выступления молодых музыкантов и путешествия по гастрономическим зонам. Вечером состоится концерт Аи Андреевой, Густава и оркестра Рига. 7 и 8 августа на Домской площади покажут спектакль Латвийского национального театра «Мятежная Рига». 8 августа в парке Гризинкалнс состоится праздник «Правобережья». 14 августа на Ратушной площади пройдет концерт электронной музыки с участием латвийских и зарубежных исполнителей. Главные праздничные мероприятия запланированы на 15 августа. Они развернутся на набережной 11 ноября в Старой Риге, Верманском саду, Парке Победы, Эспланаде, у Рижского дома конгрессов и других местах города. На набережной 11 ноября состоится концертная программа «Открой Ригу», код 825. По окончании на Даугавы покажут лазерное, водное и видеошоу, а праздничную программу продолжит диджей. Старая Рига в этот день превратится в живое европейское культурное пространство, где встретятся две древние традиции Старой Европы – уличная музыка и пантомима. Подобный симбиоз культурных событий редко встречается в современной Европе, а Рига, как древний ганзейский город, является особенно подходящим местом для сохранения и развития этих традиций, отмечают в Рижской думе. На Домской площади будет работать ярмарка ремесленников. Верманский сад станет площадкой для международного культурного праздника с участием представителей зарубежных посольств, городов-побратимов и латвийских городов. Парк Победы примет фестиваль уличного искусства с участием артистов из Великобритании, Швеции, Бельгии, Испании, Эстонии, Венгрии. В сквере Латвийской национальной оперы 14 и 15 августа будет работать праздничный ресторан. Любители спорта ждут традиционный круглосуточный баскетбольный турнир «Матч берегов» и Рижский футбольный фестиваль. Оба мероприятия пройдут 15 и 16 августа. Одним из самых зрелищных событий станет шоу «Red Bull Show Run», в рамках которого жители и гости столицы впервые смогут увидеть болид Формулы-1 Red Bull. В шоу примет участие латвийский гонщик Мартинш Сескс. В течение всего августа в разных районах города будут проходить концерты под открытым небом, а 22 августа завершится фестиваль уличного искусства Rau Baltics 2026. Завершающее мероприятие состоится 29 августа. В этот день откроется Центр традиционной культуры и ремесел. У Рижского пассажирского порта пройдет международный фестиваль воздушных змеев, а на пляже в Акарболе состоится Ночь древних огней. Сегодня в Латвии преимущественно облачно, во многих местах дожди, в Курзаме ожидается солнечная погода. Ветер западный, северо-западный, умеренный, порывами до 9-14 метров в секунду. Вечером в Видземе ожидаются порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: Mix FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Результаты мониторинговых работ у шестиклассников ниже ожидаемого. Далее об этом и других событиях более подробно. Средний уровень знаний латвийских школьников с 3 по 6 класс по математике и природоведению заметно снижается, тогда как показатели по навыкам работы с текстом улучшаются. Об этом свидетельствуют опубликованные Министерством образования и науки данные мониторинговых работ, проведенных этой весной. Задания были составлены Государственным агентством развития образования таким образом, чтобы каждый ученик, как обладающий лишь базовыми знаниями и навыками, так и более подготовленный, мог продемонстрировать свои знания. При этом в них были включены и задания повышенной сложности. Руководитель проекта «Поддержка развития качества образования» Инесса Вилциня отметила, что очень высоких средних результатов изначально не ожидалось, ориентировались на то, что школьники в среднем наберут 50% от максимальной суммы баллов. Однако в большинстве случаев ни ученикам третьих, ни ученикам шестых классов достичь этого показателя не удалось. Лучше всего третьеклассники справились с математикой, набрав в среднем 56%. По навыкам работы с текстом и природоведению результаты составили, соответственно, 47% и 49%. У шестиклассников лучшие показатели оказались по пониманию текста, в среднем 58%. Однако по математике и природоведению результаты оказались значительно ниже ожиданий, 38% и 35% соответственно. Наиболее сложная ситуация наблюдается именно по математике. Разница в результатах между третьеклассниками и шестиклассниками достигает почти 20%, что может говорить о том, что именно на этом этапе обучения школьники начинают испытывать серьезные трудности. Министерство образования и Государственное агентство развития образования продолжает анализировать данные мониторинга, учитывая социально-экономические факторы, размер классов и школ, а также местонахождение учебного заведения в городе или сельской местности. Особое внимание будет уделено предметам, по которым результаты оказались низкими. Анализ продлится около 2 месяца, однако публиковать результаты учащихся каждой школы не планируется. Уже сейчас известно, что результаты девочек и мальчиков по навыкам работы с текстом различаются почти на 10%, у девочек они заметно лучше. Аналогичная тенденция наблюдается и по природоведению, тогда как по математике заметной разницы нет. Мониторинговые работы в третьих и шестых классах пройдут и в следующем году. Этой весной мониторинговые работы прошли и в других классах, но только в бывших школах национальных меньшинств. Их цель – оценить, как проходит переход на обучение на латышском языке. Директор департамента координации политики Министерства образования Лаура Трейманне подчеркнула, это очень важный шаг в более широком контексте с точки зрения безопасности и устойчивости Латвии. Поэтому мы очень серьезно будем оценивать эти результаты и смотреть, что необходимо улучшить при внедрении этой реформы. Данные по этому мониторингу будут опубликованы в конце лета, однако министерству они уже известны, и результаты, по имеющимся сведениям, достаточно хорошие. Сегодня в Латвии преимущественно облачно, во многих местах дожди, в Курземе ожидается солнечная погода. Ветер западный, северо-западный умеренный, порывами до 9-14 метров в секунду. Вечером в Видземе ожидаются порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно, с редкими прояснениями, значительных осадков не прогнозируется. Западный и северо-западный ветер усилится, порывы достигнут 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во многих местах дожди. В Курзаме ожидается солнечная погода. Ветер западный, северо-западный, умеренный. Порывами до 9-14 метров в секунду. Во второй половине дня и вечером в Видземе ожидаются порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно, с редкими прояснениями. Значительных осадков не прогнозируется. Западный и северо-западный ветер усилится. Порывы достигнут 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Mix FM
2: 102.7.
0: Reklāma.
3: Vasara jaunā noskaņā Dorsi. Izbaudiet nesteidzīgu atpūtu pašā Rīgas centrā. Vasaras terase jau atvērta. Dorsi atklāja austeru sezonu visu jūniju, austeres par pašizmaksu. Autora virtuve, svaigas jūras veltes, izsmalcinātas garšas un servis, kurā gribas atgriezties vēl un vēl. Dorsi – vieta, kur greznība ir dabiska. Antonijas iela 9. Rezervējiet savu vakaru jau šodien.
4: 3. jūlijā dzintara koncerts zālē Saules zvaigznes, karstasenīgie čigānu karaļi, Gypsy Kings, Eju un dziedi kopā ar tūkstošiem skatītāju leģendāros hitus Bambaleo, Valare, Ladonā un citus. Šis īpašais vakars dzintaros radīs svētku noskaņu ikvienā, īsti flamenko ritmi, kaisle un vasaras enerģija. 3. jūlijas dzintara koncerts zālē Gypsy Kings, biļešu servis. LV

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во многих местах дожди. В Курзаме ожидается солнечная погода. Ветер западный, северо-западный, умеренный. Порывами до 9-14 метров в секунду. Во второй половине дня и вечером в Видземе ожидаются порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно, с редкими прояснениями. Значительных осадков не прогнозируется. Западный и северо-западный ветер усилится. Порывы достигнут 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Mix FM 102.7. Реклама.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во многих местах дожди. В Курзаме ожидается солнечная погода. Ветер западный, северо-западный умеренный. Порывами до 9-14 метров в секунду. Во второй половине дня и вечером в Видземе ожидаются порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно, с редкими прояснениями. Значительных осадков не прогнозируется. Западный и северо-западный ветер усилится. Порывы достигнут 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Reklāma. 3. augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne Levija. Viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefārdu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes. Biļešu servis.
3: Большие города.
4: B2 Jūrmalā ar programmu Kvartirņiks. 28. augustā koncertzālē Dzintari. B2 ar labākajiem hītiem un jaunām dziesmām unikālā koncertā. Akustiskā un elektriskā skanējumā sarunas ar publiku un emocijas, kas paliks ar jums vēl ilgi. Pērciet biļetes jau tagad. Biļešu servisa kasēs.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосинес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. Местами на востоке страны по-прежнему дожди. Ветер западный от 2 до 8 метров в секунду. Видземы и Латгалы порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность. В Курземе небо затянется облаками, значительных осадков не ожидается. Ветер западный от 2 до 7 метров в секунду, порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 22 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Микс FM
1: 102.7.
0: Реклама.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон, здравствуйте. Финансовое положение огромной части латвийского общества остается критическим. Далее об этом и других событиях более подробно. Около 41% жителей Латвии признались, что перед очередным днем выплаты на их банковском счете остается не более 100 евро, показал опрос компании Norstat, проведенный по заказу латвийского филиала Бигбанк. В Латвии по-прежнему распространено мнение, что банковские комиссии в основном неизменны, и их следует воспринимать как данность, однако даже небольшие ежемесячные платежи в сумме за год могут составить значительную сумму. Эти деньги могли бы стать хорошей основой для формирования накоплений, указывают эксперты Бигбанк. Ситуацию усугубляет пассивность самих финансовых структур, неохотно делящихся своей прибылью с простыми вкладчиками. Местные банки практически никогда не начисляют проценты на остаток средств, хранящихся на расчетных счетах. Получается, игра в одни ворота. Зарплаты и накопления граждан бесплатно работают на финансовые институты, пока сами владельцы счетов не видят никакой выгоды от размещения своих кровных. Опрос показал, что 53% жителей Латвии даже не знают, что проценты можно получать и по деньгам на расчетном счете. Поэтому сейчас самое время пересмотреть предложение банка. Только ли они взимают плату или все же позволяют вашим деньгам приносить доход, отмечают специалисты. В ближайшие дни в Латвии существенно потеплеет, однако после январа температура воздуха немного снизится. В четверг воздух местами прогреется до плюс 22 градусов, в пятницу до плюс 24. Ожидается переменная облачность. Существенных осадков не прогнозируется, лишь местами возможны кратковременные дожди. Суббота обещает быть преимущественно солнечной и сухой, температура воздуха до плюс 22, плюс 27 градусов. В воскресенье станет еще жарче, при этом во многих районах возможны грозы. В воскресенье в 11:24 наступит летнее солнцестояние. 21 июня станет самым длинным днем года, а самая короткая ночь придется на период с субботы на воскресенье. Ночь ожидается теплой, в основном сухой, температура воздуха не опустится ниже плюс 13, плюс 18 градусов. Согласно текущим прогнозам, 22 июня осадков не ожидается. Будет солнечно, однако температура воздуха окажется на несколько градусов ниже, чем в выходные. После январа дня прогнозируется дальнейшее понижение температуры, хотя прогнозы погоды пока остаются изменчивыми. Не исключено, что на праздники к территории Латвии приблизится циклон, который принесет облачную дождливую погоду. В то же время сохраняется вероятность, что кратковременные дожди пройдут лишь местами, а температура воздуха во многих районах поднимется выше плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосинес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. Местами на востоке страны по-прежнему дожди. Ветер западный от 2 до 8 метров в секунду. Видзема и Латгалы порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность. В Курзаме небо затянется облаками. Значительных осадков не ожидается. Ветер западный от 2 до 7 метров в секунду. Порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 22 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Vasara jaunā noskaņā – Dorsi. Izbaudiet nesteidzīgu atpūtu pašā Rīgas centrā. Vasaras terase jau atvērta. Dorsi atklāja austeru sezonu visu jūniju austeres par pašizmaksu. Autora virtuve, svaigas jūras veltes, izsmalcinātas garšas un servis, kurā gribas atgriezties vēl un vēl. Dorsi – vieta, kur greznība ir dabiska. Antonijas iela 9. Rezervējiet savu vakaru jau šodien.
4: 3. augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne Levija. Viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefārdu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes. Biļešu servis.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Для всех торговцев мясом на Рижском центральном рынке найдены торговые места. Далее об этом и других событиях более подробно. За прошедшие сутки для всех торговцев мясом на Рижском центральном рынке найдены торговые места в других павильонах, сообщил после осмотра рынка заместитель председателя Рижской думы Эдвард Ратникс. Он пояснил, что ночью торговые витрины были перенесены в рыбный павильон. Кроме того, возле мясного павильона размещены 3 трейлера, где также возможна торговля мясом. В свою очередь, со следующего года торговцев мясом планируется переместить в бывший овощной павильон, предварительно приспособив павильон, его пол, приведя в порядок коммуникации, холодильники и выполнив другие работы. Торговцы мясом сообщили Ратниксу, что кризисная ситуация разрешена успешно, продукция не испортилась. Политик добавил, что вчера ситуация обсуждалась на заседании Коалиционного совета Рижской думы, где все политические силы выразили поддержку реализации планов по развитию рынка. Согласно концепции развития, мясной павильон предполагается передать под культурные и художественные функции. На вопрос, может ли коалиция поддержать требования оппозиции об освобождении от должности руководства управляющей компании Рижского центрального рынка «Ригас Нами», Ратникс ответил, что необходимо оценить способность члена правления, ответственного за рынок, разрешить кризисную ситуацию. В свою очередь, мэр Риги Вейстур Клейнбергс выразил недовольство проделанной работой. Работы, которые проводились на Рижском центральном рынке прошлой ночью, можно было выполнить значительно раньше. Тот факт, что через неделю после объявления о закрытии мясного павильона торговля еще не обеспечена в других местах, означает, что у руководства рынка не было плана «Б». «Считаю это халатностью», — заявил Клейнбергс. Он утверждает, что часть торговцев по-прежнему остается без торговых точек. Поэтому на встрече с советом и исполнительным директором Рига с нами Клейнбергс потребует ответа, кто возьмет на себя ответственность за эту ситуацию. В ночь на Лигу в Риге будет курсировать дополнительный общественный транспорт, и проезд в праздничные дни будет бесплатным. С 22 по 24 июня общественный транспорт будет курсировать по расписанию выходных дней, а в перенесенный рабочий день в субботу 27 июня по расписанию рабочих дней. 23 и 24 июня все пассажиры смогут пользоваться рижским общественным транспортом бесплатно. В ночь на 24 июня будут организованы дополнительные рейсы. Дополнительные рейсы общественного транспорта будут обеспечены в связи с мероприятиями в ночь на Лига в Зеленом театре, Межа парка, в Гризинкаунсе и Дзегушкаунсе. Внесены изменения в график работы центров обслуживания клиентов и порядок оплаты муниципальных платных парковок. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. В Курзаме небо затянет облаками. Значительных осадков не прогнозируется. Ветер западный от 2 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 22 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В лапше быстрого приготовления обнаружена сальмонелла. Далее об этом и других событиях более подробно. Продовольственно-ветеринарная служба Эстонии обнаружила сальмонеллу в лапше быстрого приготовления реева, произведенной в Украине. Об этом сообщили в латвийской продовольственно-ветеринарной службе. Эстония внесла уведомление в систему быстрого оповещения Европейского Союза. Сальмонелла обнаружена в лапше со вкусом курицы в упаковках по 60 граммов со сроком годности 17 июня 2027 года, а также в лапше со вкусом говядины в упаковках по 60 граммов со сроком годности 18 апреля 2027 года. Продовольственно-ветеринарная служба начала проверку в оптовых предприятиях, которые распространяют продукцию этого бренда в Латвии и Эстонии, а также приостановила продажу указанных в сообщении партий товара. Также продовольственно-ветеринарная служба взяла образцы различных видов лапши реева и отправила на лабораторные исследования. Проанализированных до сих пор образцах сальмонеллы не обнаружено. Латвийская продовольственно-ветеринарная служба призывает перед употреблением продукта всегда внимательно ознакомливаться с информацией на маркировке и использовать так, как указал производитель. В случае лапши ее необходимо заливать кипятком. При термической обработке сальмонелла погибает менее чем за минуту. В целях предосторожности продовольственно-ветеринарная служба призывает потребителей, которые приобрели продукты с указанными в эстонском сообщении сроками годности, воздержаться от их употребления. В выходные на Лигу в крупнейших городах Латвии очные медицинские консультации можно будет получить у дежурных врачей, сообщили в Национальной службе здравоохранения. Дежурный врач оказывает те же услуги, что и семейный врач. Актуальный график работы дежурных врачей и список мест приема доступны на сайте Национальной службы здравоохранения www.vmnvd.gov.lv в разделе «Где получить медицинскую помощь». В случае простых заболеваний, например, простуды, боли в горле, невысокой температуры или расстройства пищеварения, а также в случае обострения хронических заболеваний, жители могут связаться со специалистами консультативного телефона семейных врачей по номеру 66 016 001. В праздничные дни телефон будет работать круглосуточно. В случае травм, ожогов, внезапного ухудшения здоровья или других острых ситуаций помощь можно получить в ближайшем пункте неотложной медицинской помощи или в приемном отделении больницы. Национальная служба здоровья напоминает, что прежде чем самостоятельно отправляться в приемное отделение больницы, необходимо позвонить и обсудить ситуацию, чтобы убедиться, что там оказывают нужную в конкретной ситуации помощь. В службе подчеркивают, что приемное отделение больницы не является альтернативой получению плановых услуг, а решением в острых ситуациях, когда необходима немедленная медицинская помощь. В опасных для жизни случаях, например, при внезапной боли в груди, тяжелой травме или если человек находится без сознания, следует немедленно звонить в службу неотложной медицинской помощи по телефону 113 или по единому номеру экстренного вызова 112. Национальная служба здоровья также напоминает жителям о необходимости своевременно приобрести рецептурные лекарства, проверить запасы домашней аптечки, отмечая праздники вне дома, заранее выяснить, где находится ближайшее медучреждение. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. В Курзаме небо затянет облаками. Значительных осадков не прогнозируется. Ветер западный от 2 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 22 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосинес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, местами на востоке страны по-прежнему дожди. Ветер западный от 2 до 8 метров в секунду, Видзема и Латгалы порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность. В Курзаме небо затянется облаками, значительных осадков не ожидается. Ветер западный от 2 до 7 метров в секунду, порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 22 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Микс FM
1: 102.7.
0: Реклама.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1.

0: FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. Местами на востоке страны по-прежнему дожди. Ветер западный от 2 до 8 метров в секунду. Видзема и Латгалы порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность. В Курзаме небо затянется облаками. Значительных осадков не ожидается. Ветер западный от 2 до 7 метров в секунду. Порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 22 градусов тепла.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: Mix FM 102.7. Radio Mix FM.
1: Bebe Rexha and David Guetta. Sad Girls.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайка Зинис.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, местами на востоке страны по-прежнему дожди. Ветер западный от 2 до 8 метров в секунду, Видзема и Латгалы порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность. В Курзаме небо затянется облаками, значительных осадков не ожидается. Ветер западный от 2 до 7 метров в секунду, порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 22 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. Местами на востоке страны по-прежнему дожди. Ветер западный от 2 до 8 метров в секунду. Видзема и Латгалы порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность. В Курзаме небо затянется облаками, значительных осадков не ожидается. Ветер западный от 2 до 7 метров в секунду, порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 22 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Финансовое положение огромной части латвийского общества остается критическим. Далее об этом и других событиях более подробно. Около 41% жителей Латвии признались, что перед очередным днем выплаты на их банковском счете остается не более 100 евро, показал опрос компании Norstat, проведенный по заказу латвийского филиала Бигбанк. В Латвии по-прежнему распространено мнение, что банковские комиссии в основном неизменны, и их следует воспринимать как данность, однако даже небольшие ежемесячные платежи в сумме за год могут составить значительную сумму. Эти деньги могли бы стать хорошей основой для формирования накоплений, указывают эксперты Бигбанк. Ситуацию усугубляет пассивность самих финансовых структур, неохотно делящихся своей прибылью с простыми вкладчиками. Местные банки практически никогда не начисляют проценты на остаток средств, хранящихся на расчетных счетах. Получается, игра в одни ворота. Зарплаты и накопления граждан бесплатно работают на финансовые институты, пока сами владельцы счетов не видят никакой выгоды от размещения своих кровных. Опрос показал, что 53% жителей Латвии даже не знают, что проценты можно получать и по деньгам на расчетном счете. Поэтому сейчас самое время пересмотреть предложение банка. Только ли они взимают плату или все же позволяют вашим деньгам приносить доход, отмечают специалисты. В ближайшие дни в Латвии существенно потеплеет, однако после Янва дня температура воздуха немного снизится. В четверг воздух местами прогреется до плюс 22 градусов, в пятницу до плюс 24. Ожидается переменная облачность. Существенных осадков не прогнозируется, лишь местами возможны кратковременные дожди. Суббота обещает быть преимущественно солнечной и сухой, температура воздуха до плюс 22, плюс 27 градусов. В воскресенье станет еще жарче, при этом во многих районах возможны грозы. В воскресенье в 11:24 наступит летнее солнцестояние. 21 июня станет самым длинным днем года, а самая короткая ночь придется на период с субботы на воскресенье. Ночь ожидается теплой, в основном сухой, температура воздуха не опустится ниже плюс 13, плюс 18 градусов. Согласно текущим прогнозам, 22 июня осадков не ожидается. Будет солнечно, однако температура воздуха окажется на несколько градусов ниже, чем в выходные. После Янова дня прогнозируется дальнейшее понижение температуры, хотя прогнозы погоды пока остаются изменчивыми. Не исключено, что на празднике к территории Латвии приблизится циклон, который принесет облачную дождливую погоду. В то же время сохраняется вероятность, что кратковременные дожди пройдут лишь местами, а температура воздуха во многих районах поднимется выше плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. Местами на востоке страны по-прежнему дожди. Ветер западный от 2 до 8 метров в секунду. Видзема и Латгалы порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность. В Курзаме небо затянется облаками. Значительных осадков не ожидается. Ветер западный от 2 до 7 метров в секунду. Порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 22 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Для всех торговцев мясом на Рижском центральном рынке найдены торговые места. Далее об этом и других событиях более подробно. За прошедшие сутки для всех торговцев мясом на Рижском центральном рынке найдены торговые места в других павильонах, сообщил после осмотра рынка заместитель председателя Рижской думы Эдвард Ратникс. Он пояснил, что ночью торговые витрины были перенесены в рыбный павильон. Кроме того, возле мясного павильона размещены 3 трейлера, где также возможна торговля мясом. В свою очередь, со следующего года торговцев мясом планируется переместить в бывший овощной павильон, предварительно приспособив павильон, его пол, приведя в порядок коммуникации, холодильники и выполнив другие работы. Торговцы мясом сообщили Ратниксу, что кризисная ситуация разрешена успешно, продукция не испортилась. Политик добавил, что вчера ситуация обсуждалась на заседании Коалиционного совета Рижской думы, где все политические силы выразили поддержку реализации планов по развитию рынка. Согласно концепции развития, мясной павильон предполагается передать под культурные и художественные функции. На вопрос, может ли коалиция поддержать требования оппозиции об освобождении от должности руководства управляющей компании Рижского центрального рынка «Ригас Нами», Ратникс ответил, что необходимо оценить способность члена правления, ответственного за рынок, разрешить кризисную ситуацию. В свою очередь, мэр Риги Вистур Клейнбергс выразил недовольство проделанной работой. Работы, которые проводились на Рижском центральном рынке прошлой ночью, можно было выполнить значительно раньше. Тот факт, что через неделю после объявления о закрытии мясного павильона торговля еще не обеспечена в других местах, означает, что у руководства рынка не было плана «Б». «Считаю это халатностью», — заявил Клейнбергс. Он утверждает, что часть торговцев по-прежнему остается без торговых точек. Поэтому на встрече с советом и исполнительным директором Рига с нами Клейнбергс потребует ответа, кто возьмет на себя ответственность за эту ситуацию. В ночь на Лигу в Риге будет курсировать дополнительный общественный транспорт, и проезд в праздничные дни будет бесплатным. С 22 по 24 июня общественный транспорт будет курсировать по расписанию выходных дней, а в перенесенный рабочий день в субботу 27 июня по расписанию рабочих дней. 23 и 24 июня все пассажиры смогут пользоваться рижским общественным транспортом бесплатно. В ночь на 24 июня будут организованы дополнительные рейсы. Дополнительные рейсы общественного транспорта будут обеспечены в связи с мероприятиями в ночь на Лига в Зеленом театре, межапарка, в Гризинкалнсе и Дзегушкалнсе. Внесены изменения в график работы центров обслуживания клиентов и порядок оплаты муниципальных платных парковок. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. В Курзаме небо затянет облаками. Значительных осадков не прогнозируется. Ветер западный от 2 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 22 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В лапше быстрого приготовления обнаружена сальмонелла. Далее об этом и других событиях более подробно. Продовольственно-ветеринарная служба Эстонии обнаружила сальмонеллу в лапше быстрого приготовления реева, произведенной в Украине. Об этом сообщили в латвийской продовольственно-ветеринарной службе. Эстония внесла уведомление в систему быстрого оповещения Европейского Союза. Сальмонелла обнаружена в лапше со вкусом курицы в упаковках по 60 граммов со сроком годности 17 июня 2027 года, а также в лапше со вкусом говядины в упаковках по 60 граммов со сроком годности 18 апреля 2027 года. Продовольственно-ветеринарная служба начала проверку в оптовых предприятиях, которые распространяют продукцию этого бренда в Латвии и Эстонии, а также приостановила продажу указанных в сообщении партий товара. Также продовольственно-ветеринарная служба взяла образцы различных видов лапши реева и отправила на лабораторные исследования. Проанализированных до сих пор образцах сальмонеллы не обнаружено. Латвийская продовольственно-ветеринарная служба призывает перед употреблением продукта всегда внимательно ознакомливаться с информацией на маркировке и использовать так, как указал производитель. В случае лапши ее необходимо заливать кипятком. При термической обработке сальмонелла погибает менее чем за минуту. В целях предосторожности продовольственно-ветеринарная служба призывает потребителей, которые приобрели продукты с указанными в эстонском сообщении сроками годности, воздержаться от их употребления. В выходные на Лигу в крупнейших городах Латвии очные медицинские консультации можно будет получить у дежурных врачей, сообщили в Национальной службе здравоохранения. Дежурный врач оказывает те же услуги, что и семейный врач. Актуальный график работы дежурных врачей и список мест приема доступны на сайте Национальной службы здравоохранения www.vmnvd.gov.lv в разделе «Где получить медицинскую помощь». В случае простых заболеваний, например, простуды, боли в горле, невысокой температуры или расстройства пищеварения, а также в случае обострения хронических заболеваний, жители могут связаться со специалистами консультативного телефона семейных врачей по номеру 66 016 001. В праздничные дни телефон будет работать круглосуточно. В случае травм, ожогов, внезапного ухудшения здоровья или других острых ситуаций помощь можно получить в ближайшем пункте неотложной медицинской помощи или в приемном отделении больницы. Национальная служба здоровья напоминает, что прежде чем самостоятельно отправляться в приемное отделение больницы, необходимо позвонить и обсудить ситуацию, чтобы убедиться, что там оказывают нужную в конкретной ситуации помощь. В службе подчеркивают, что приемное отделение больницы не является альтернативой получению плановых услуг, а решением в острых ситуациях, когда необходима немедленная медицинская помощь. В опасных для жизни случаях, например, при внезапной боли в груди, тяжелой травме или если человек находится без сознания, следует немедленно звонить в службу неотложной медицинской помощи по телефону 113 или по единому номеру экстренного вызова 112. Национальная служба здоровья также напоминает жителям о необходимости своевременно приобрести рецептурные лекарства, проверить запасы домашней аптечки, отмечая праздники вне дома, заранее выяснить, где находится ближайшее медучреждение. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. В Курзаме небо затянет облаками. Значительных осадков не прогнозируется. Ветер западный от 2 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 22 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.